Акрасансанчо векан. Че формае те тепае. Вена вена е котао. Баринечава е ковар. Ту садасалама ниранкар. Пани туте хутескет. Теса бунла е одое. Отопена векеран.